Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

107FM. Вместе в пути. В эфире радиоканал «Область-ФМ». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангрип» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь.
2: Текстильный. Магазин, где только качественный трикотаж и текстиль российского производства. Здесь для вас красивое постельное белье по ГОСТу, одеяла и подушки кировского производителя, уютные пледы, кухонный и махровый текстиль, большой выбор камуфляжа, фабричной одежды для дома и работы. Ассортимент постоянно обновляется. Принимаются заказы. Скидки для многодетных семей, пенсионеров и по картам милосердия. Делаем вашу жизнь комфортней. Магазин «Текстильный». Котельнич, Кирова 13, вход с торца.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Столовая кооперативного техникума на Кирова 13 приглашает петельничан и гостей города на обеды. Организуем питание, экскурсионную группу вне очереди. Накрытие столов за 15 минут. Свежая выпечка в широком ассортименте. Проводим свадьбы, юбилеи и корпоративы.
2: Звоните 8-922-967-0748.
3: Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
4: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич. Кафе. Точка. Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе. Точка. Котельнич. Карла Маркса. 2. Телефон 8-912-333-1670.
5: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
6: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
7: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8-9 мая.
2: Мир.
1: Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая советской и российской символики. Имеются в виду Знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, военная форма советских солдат и песни военных лет. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным. Американский лидер Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Как утверждает Трамп, иранская сторона с этим согласилась.
2: Футбол.
1: Победу в финальном матче пути регионов Кубка России праздновал «Спартак». Накануне он встречался с ЦСКА. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Этот гол стал единственным в матче. Сегодня будет сыгран финал пути РПЛ. Сильнейшего выявят «Московская Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился в ничью 0-0.
2: Транспорт.
1: Параллельный импорт автомобилей россияне в основном поддерживают. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно. Еще 30% нейтрально. 9% опрошенных признались, что такая схема им откровенно не нравится. Каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «За рулем».
0: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Голод давит. Аппетит рвет на части. Хватит терпеть. Буфет-гриль – твой антиголодный бунт. Курица-гриль – ароматная. Шашлык – сочный. Чебуреки – хрустящие. Бургеры, шаурма, пицца – все на полную громкость. Готовые салаты на любой вкус – это по-нашему. И кофе – ароматный. Котельнич – Советская, 136. Доставка прямо домой. 8-919-52-343-52. Буфет-гриль. Огненно вкусно.
1: Индивидуальный предприниматель Касавдинова Елена Юрьевна. Угренип 32-54-3000-00-77-163.
2: Петрович, бетон крошится. Сроки летят. Заказчик уже ругается.
3: Вот поэтому я лью только с Мегабетон Советск. Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. Мегабетон Советск. Бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8-937-584-0707.
4: Столовая кооперативного техникума на Кирова 13 приглашает котельничан и гостей города на обеды. Организуем питание, экскурсионную группу вне очереди. Накрытие столов за 15 минут. Свежая выпечка в широком ассортименте. Проводим свадьбы, юбилеи и корпоративы.
5: Звоните 8-922-967-0748.
6: Чтобы банька была жаркой, чтобы не было щелей, утеплители Джут в Вайгач. Сходи, купи скорей. Компания Вайгач. Все для строительства и содержания бань. Джут, пропитка, утеплители, фольга. Льга, камни и многое другое. Базовые 4 и Морозовская 71.
7: В магазинах «Арсенал» огромный выбор лодочных моторов, лодок и катеров, прицепов и мототехники. Город Киров, Московская 130, Комсомольская 8.
8: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
9: Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вот так домик у тебя. Прямо пряничный. Стены яркие. Расскажи секрет.
3: Вайгач. Стройматериалы только там беру. Выбор душевный. Цены приятные. А качество, сам видишь.
4: Базовая 4. Морозовская 71. Бывшая Роза Люк.

0: Хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо. Заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б.
2: Измаялись без новых эмоций? Мы знаем решение. Откройте для себя динамичный Belgi X50+ и практичный Belgi X70. Идеальных компаньонов для активного отдыха и семейных приключений. Только в мае. Выгода до 175 990 рублей. Запишитесь на тест-драйв по номеру 208-800. Официальный дилер Belgi Агат на производственной 24Б. Не оферта. Указана максимальная выгода на Belgi X50+ Prestige, который состоит из выгоды по трейдин, прямой выгоды и выгоды от салона.
3: Агат. Покупай выгодно. Белджи. Надежность в движении.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
5: В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет.
6: Погода на Дорожном радио.
7: Спонсор программы «Самозанятая» Кашина Светлана Витальевна. Сегодня в нашем городе пасмурно, без осадков и плюс 12 градусов. Во второй половине дня 16 выше 0. Северный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
8: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
9: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет. «Дорожное радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Ормузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
2: Россия.
1: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится до следующего вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, похолодание будет небольшим, и оно как раз придется на тот период, когда распускается черемуха. Днем в эти дни будет от 9 до 16 градусов тепла.
2: Транспорт.
1: Для покупки машины в этом году лучше выбирать весну либо конец года. По весне дилерам надо продать все авто с прошлого года, а в конце года не уйти с машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару. Оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: Техника «Стелс» для тех, кто выбирает надежность. Квадроциклы, снегоходы и лодочные моторы. Официальный дилер «Стелс», магазин «Арсенал», Киров, Московская, 130.
2: В магазинах «Инструмент». При покупке любого мотоблока, мотолебедки или мотокультиватора получай гарантированный подарок на выбор. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор. Плюс скидки до 30%.
3: Подробности в магазине «Инструмент». В Котельниче на Советской, 77.
4: Акция действует с 1 апреля. 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос Брайтон В10, тачка Нортуга 60, набор Патриот 800.
5: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангрип» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь.
6: Кавейл Джолион в ТСК «Мотор». В кредит от 9411 рублей в месяц. Автомобиль ждет именно вас по адресу Московская, 106А. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте tskmotorhavail.ru в разделе «Покупателям кредит» и в дилерском центре «Хавейл ТСК «Мотор» в Кирове. Телефон 66400. Кредитор АО «Тербанк». Изучите все условия кредита на tbank.ru в разделе «Автокредит». Специальные программы производителей не являются публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12.
15: Дорожное радио.

0: Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – магазин «Агромир» ИП «Пересторонин» Александр Николаевич. Здравствуйте, с вами в пути Антон Шидания.
0: Россия.
1: В Госдуме разъяснили правила автоматического списания налогов. ФНС теперь может списывать безнадежные долги граждан без обращения в суд. Как пояснил депутат Никита Чаплин агентству Prime, речь о суммах до 500 рублей, если до ноября прошлого года не было принято решение о взыскании. Механизм распространяется не только на федеральные, но и на региональные налоги. Проверить списание можно через личный кабинет налогоплательщика.
0: Кировская область.
1: Реализацией проекта «Вятские дворики» займется специальная рабочая группа. В ее состав вошли представители различных структур областного правительства. Напомним, запустить программу поручил губернатор Александр Соколов. Отбор для благоустройства придомовых территорий пройдет в текущем году. Планы по реализации проекта рассчитаны на несколько лет. На программу «Вятские дворики» планируется направить около миллиарда рублей.
0: Транспорт.
1: Минтранс предложил расширить льготы на парковку для многодетных россиян. Семьям, в которых воспитываются четверо и более детей, могут предоставить два машиноместа. Сейчас право бесплатной парковки распространяется только на одно транспортное средство. Однако министерство планирует внести изменения в рекомендации по управлению парковочным пространством в городах до конца июня.
0: Валюта.
1: Евро сегодня стоит 88 рублей 35 копеек, доллар 75.35. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Внимание! Отруби, зерно, комбикорма, соль, сухое молоко, премиксы, Агромир, Котельнич, улица Победы, 72А. Звони 776-701. 776-701.
0: Новости. На Дорожном радио.
3: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Ищете надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
2: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск, Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
4: В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет. Погода на Дорожном радио.
5: Спонсор программы «Самозанятая» Кашина Светлана Витальевна. Сегодня в нашем городе пасмурно, без осадков и плюс 12 градусов. Во второй половине дня 16 выше 0. Северный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
6: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
4: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет. «Дорожное радио».

0: Вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: 8-9-7-0-1.
1: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
2: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. Раз. И два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
3: Столовая кооперативного техникума на Кирова 13 приглашает котельничан и гостей города на обеды. Организуем питание, экскурсионную группу вне очереди. Накрытие столов за 15 минут. Свежая выпечка в широком ассортименте. Проводим свадьбы, юбилеи и корпоративы.
4: Звоните 8-922-967-0748.
5: Джинсы отличные, все по карману. Футболки приличные, все по карману. Обувь, толстовки, куртки, плащи. Больше нигде ничего не ищи. Не

0: Кировский район, город Подосиновец, улица Калиночкири.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Тарарарарам, быр-быр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
14: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
13: Я иду в «Кари», а вы?
14: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-00+.
15: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
18: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
19: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

У нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. За румицем на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом,

0: Реклама.
1: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
2: Детям ролики, жене самокат, а себе велосипед. Хотя, все велосипеды. Товары для активного отдыха и велосипеды Forward и Stealth по очень выгодным ценам. Котельнич, магазин «Лидер» на Ленина 3 и «Олимп» на Кирова 24. Покупайте выгодно со скидками и катайтесь в удовольствие.
3: А электровелосипеды есть?
4: Конечно, есть.
5: Устали в дороге? Остановитесь в кафе «Радуга». Здесь вы найдете все, что вам нужно. Кафе, продуктовый магазин, магазин автотоваров, парковка, душ, круглосуточный шиномонтаж. В кафе «Радуга» вкусно и уютно, как дома. Свежая выпечка. На всей территории бесплатный Wi-Fi, видеонаблюдение. Все в одном месте на въезде в Котельнич со стороны Кирова. Деревня Наймышины, Хлыновская, 117. Телефон 4-95-54. Код города 83-342.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32-90-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Ормузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
4: Россия.
5: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet'а. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится до следующего вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, похолодание будет небольшим, и оно как раз придется на тот период, когда распускается черемуха. Днем в эти дни будет от 9 до 16 градусов тепла.
4: Транспорт.
5: Для покупки машины в этом году лучше выбирать весну либо конец года. По весне дилерам надо продать все авто с прошлого года, а в конце года не уйти с машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей.
2: Эй, братан, самое время на природу. В мясном хуторке мясо для отдыха и души. Шашлык сочный, вкусный. Стейки и ребрышки пальчики оближешь. Мясо отборное, маринад огонь. Рецептура от деда, не от батьки. Не ломай голову, где купить. Заходи к нам. Шашлык – это аромат лета. Лето и мясной хуторок. Нам по пути. Котельнич, Советская 136. Ждем тебя каждый день без выходных. Мясной хуторок.
3: Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов.

0: Композит. Китан в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск. Энгельса 182. Звоните 782-999.
1: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В современной промышленности метанол – незаменимый продукт. Его используют для создания многих вещей, а еще для получения экологически чистого топлива. Достичь полного объема планируют в 2027. Тогда предприятие войдет в пятерку крупнейших производителей метанола в России. Завод возводят по самым современным стандартам – с заботой об экологии. Он станет главным потребителем газа в регионе и обеспечит газификацию Находки. Кроме того, после запуска здесь появится больше 1500 рабочих мест. Идет активный набор персонала. Для тех, кто переезжает из других регионов, действует федеральная программа трудовой мобильности, компенсация переезда, предоставление жилья и единовременная выплата. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Находкинский завод открыл профильное направление в Дальневосточном федеральном университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум «Эвалар» улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. «Гинкоум» – лекарство от компании «Эвалар». «Гинкоум». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в
11: официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 13+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио.

слышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама.
1: Столовая кооперативного техникума на Кирова 13 приглашает котельничан и гостей города на обеды. Организуем питание, экскурсионную группу вне очереди. Накрытие столов за 15 минут. Свежая выпечка в широком ассортименте. Проводим свадьбы, юбилеи и корпоративы.
2: Звоните 8-922-967-0748.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран может передать ответ на предложение США по урегулированию конфликта уже в четверг. Это утверждает CNN. По его данным, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран демонтировал ядерные объекты в Фардон-Атанзе и Исфахане, а также требует ввести запрет на подземные ядерные работы и осуществлять инспекции. Свой ответ Иран передаст через Пакистан, который выступает в роли посредника.
3: Мир.
4: Польша согласна принять американских военнослужащих, которых США планируют вывести из Германии. Как заявил польский президент Кароль Навроцкий, он рассчитывает убедить американского лидера Дональда Трампа сохранить военное присутствие США в Европе. Напомню, Пентагон выведет из Германии около 5000 военнослужащих. Это займет от 6 месяцев до года. Сейчас в ФРГ размещены более 36 тысяч американских военных. Перенесен запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией. Это сделали из-за отсутствия заказчика от туристической отрасли, о чем сообщил Минтранс России. Авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчика в Малайзии.
3: Россия.
4: На даче за майские праздники надо проверить деревья и кустарники, удалить поломанные и сухие ветки, убрать прошлогоднюю листву и мусор. С такими рекомендациями выступил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
3: Транспорт.
4: Упавшие на машину тополиные почки могут испортить краску. Об этом напомнили в международной сети автосервисов «Фитсервис». Почки содержат смолы, эфирные масла и органические кислоты, которые под солнцем разогреваются, размягчая верхний лаковый слой. Если почки уже прилипли, их смывают водой, затем бесконтактной пеной автошампуня. Далее в ход идет очиститель смол. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка. Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России 0+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
14: Я иду в «Кари», а вы?
16: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», УГРН 11-177-46-09-15-00, Москва, Русаковская, 13-00+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Дорожное радио представляет.
18: Большое кино про большие машины.
19: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
20: Дожму я!
19: На газ или на тормоз?
18: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
21: Дорожное радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем опасен проезд на красный в Японии и почему опытный британский водитель никогда не сдаст теоретический экзамен. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ТВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
2: В магазинах «Арсенал» огромный выбор лодочных моторов, лодок и катеров, прицепов и мототехники. Город Киров, Московская 130, Комсомольская 8.
3: Чтобы банька была жаркой, чтобы не было щелей, утеплители «Джут» в «Вайгач». Сходи, купи скорей. Компания «Вайгач». Все для строительства и содержания бань. «Джут», пропитка, утеплители, фольга, камни и многое другое. Базовые 4 и Морозовская 71.
4: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.

0: Красинский район, город Красинец, улица Калинина, 4.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: британские сложности, японские нарушения и российские раздумья. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Опытный водитель гарантированно провалит экзамен на права. Доказали это британские ученые. Ребята реально взяли 500 водителей и поделили их по категориям. 5 лет стажа, 10 лет, 20 и больше 20. Каждому из них было предложено в добровольном порядке пройти стандартный экзамен на получение водительского удостоверения. Так вот, экзамен, который разрешает сделать несколько ошибок, не сдал вообще никто. Причем оказалось, что чем больше стаж, тем больше ошибок. В связи с этим возникает одна здравая мысль. Экзамены для новичков настолько далеки от реальной дорожной жизни, что водители, по мере накопления ими дорожного опыта, попросту забывают о пройденном когда-то этапе. Особенностью японских правил дорожного движения является то, что за любое их нарушение водителя могут лишить водительских прав. Более того, за некоторые нарушения можно легко загреметь в кутузку. Например, за проезд на красный свет дают до полугода исправительных работ. Проезду в нетрезвом виде можно даже и не говорить. Это минус права на полгода и плюс тюремное заключение на срок до 3 лет, причем с привлечением к тяжелым работам. Так что неудивительно, что японские водители отличаются высочайшим уровнем дисциплины. И напоследок снова о ежегодном ритуале сезонной замены резины. Появился такой вопрос: а есть ли смысл заодно менять покрышку на 5-м, то есть запасном колесе? Ответ очень прост. Включаем голову. Если планируется использовать запаску только для того, чтобы доехать до автосервиса, то можно не дергаться. Очень многие вообще прекрасно обходятся тоненькой докаткой. Однако, если путь ваш часто проходит через бездорожье, вдали от пунктов шиномонтажа, на запаске тоже должна стоять сезонная резина. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на дороже.

0: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет.

0: информации. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Дорожное радио представляет.
4: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
5: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
4: Добронравов, Шукшина, Быстров.
6: Нам проводник нужен.
4: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
3: Дорожное радио.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-5933.
1: Столовая кооперативного техникума на Кирова 13 приглашает котельничан и гостей города на обеды. Организуем питание, экскурсионную группу вне очереди. Накрытие столов за 15 минут. Свежая выпечка в широком ассортименте. Проводим свадьбы, юбилеи и корпоративы.
2: Звоните 8-922-967-0748.
3: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Санкреп» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда-3». Надежность начинается здесь.
4: Кавейл Джолион в ТСК Мотор. Кредит от 9411 рублей в месяц. Автомобиль ждет именно вас по адресу Московская, 106А. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте tskmotorhavail.ru в разделе «Покупателям кредит» и в дилерском центре Кавейл ТСК Мотор в Кирове. Телефон 66400. Кредитор АО «Тербанк». Изучите все условия кредита на tbank.ru в разделе «Автокредит». Специальной программы производителей не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама. Петрович, бетон крошится, сроки летят, заказчик уже ругается.
1: Вот поэтому я лью только с Мегабетон Советск. Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. Мегабетон Советск – бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8-937-584-0707.
2: Детям ролики, жене самокат, а себе велосипед. Хотя все велосипеды. Товары для активного отдыха и велосипеды Forward и Stealth по очень выгодным ценам. Котельнич, магазин Лидер на Ленина 3 и Олимп на Кирова 24. Покупайте выгодно со скидками и катайтесь в удовольствие.
3: А электровелосипеды есть?
4: Конечно, есть.
5: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангреб» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь.
6: Текстильный. Магазин, где только качественный трикотаж и текстиль российского производства. Здесь для вас красивое постельное белье по ГОСТу, одеяло и подушки кировского производителя, уютные пледы, кухонный и махровый текстиль, большой выбор камуфляжа, фабричной одежды для дома и работы. Ассортимент постоянно обновляется. Принимаются заказы, скидки для многодетных семей, пенсионеров и по картам милосердия. Делаем вашу жизнь комфортней. Магазин «Текстильный». Котельнич, Кирова 13, вход с торца.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Муз-ТВ представляет.
3: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
6: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999.
1: Вот так домик у тебя. Прямо пряничный. Стены яркие. Расскажи секрет.
2: Вайгач. Стройматериалы только там беру. Выбор душевный. Цены приятные. А качество, сам видишь.
3: Базовая 4. Морозовская 71. Бывшая Роза Люксембург.
4: Хочешь новых впечатлений? Элегантный Белджи S50 от 1 миллиона 699 990 рублей доступен в Агат на производственной 24B. Стиль, технологичность и комфорт. Открой для себя новый уровень поездок. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 208-800.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Внимание! Отруби, зерно, комбикорма, соль, сухое молоко, премиксы, Агромир, котельнич, улица Победы, 72А. Звони 776-701. 776-701.

0: кэшбэк 10% для 100% оплаты следующей покупки. Подробности в магазине «Инструмент» в Котельниче на Советской 77.
1: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки на сосбайт МВ-10, тачка на автобус 60, топор Патриот 800.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама. Голод давит. Аппетит рвет на части. Хватит терпеть. Буфет-гриль – твой антиголодный бунт. Курица-гриль – ароматная. Шашлык – сочный. Чебуреки – хрустящие. Бургеры, шаурма, пицца – все на полную громкость. Готовые салаты на любой вкус – это по-нашему. И кофе – ароматный. Котельнич – Советская, 136. Доставка прямо домой. 8-919-52-343-52. Буфет-гриль. Огненно вкусно.
1: Индивидуальный предприниматель Касавдинова Елена Юрьевна. Угренип 32-54-3000-00-77-167-3.
2: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.
4: Ищете надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Дорожное радио представляет.
11: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
14: Дорожное радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио. Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
1: Реклама. Техника «Стелс» для тех, кто выбирает надежность. Квадроциклы, снегоходы и лодочные моторы. Официальный дилер «Стелс», магазин «Арсенал», Киров, Московская, 130.
2: Столовая кооперативного техникума на Кирова 13 приглашает петельничан и гостей города на обеды. Организуем питание, экскурсионную группу вне очереди. Накрытие столов за 15 минут. Свежая выпечка в широком ассортименте. Проводим свадьбы, юбилеи и корпоративы.
3: Звоните 8-922-967-0748.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32.
5: Дорожное радио.
6: Кружит земля

0: Вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: «Поднять якорь».
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь.
3: Поехали!
5: Главное в автопутешествии определиться, сколько ты можешь посвятить этому времени и что успеешь за него

0: 8-800-001.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю, за Россию.
3: Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет, если

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Дорожное радио представляет большое кино про большие машины.
2: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
3: Дожму я!
2: На газ или на тормоз?
1: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+. Дорожное радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о том, какой сегодня праздник. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама.
2: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
3: Внимание! Мастерская по производству и ремонту рукавов высокого давления РВД «Котельнич» предлагает большой выбор шлангов, фитингов, адаптеров. Улица Победы, 72А. Телефон 776-701. 776-701.
4: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Эльдорадио Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
6: Музыкальные новости.
5: Сегодня День радио. Праздник, который объединяет нас и вас по всей стране. За каждым эфиром стоит большая команда, которая трудится, чтобы каждый день вы могли слушать актуальные новости, узнавать о важных событиях и наслаждаться душевной музыкой. Но есть и по-настоящему знаковое событие в истории Дорожного радио. Ежегодно вот уже 13 лет подряд проходит народная премия «Звезды Дорожного радио». Это день, когда у всех желающих есть возможность увидеть любимых артистов и услышать любимые композиции. В прошлом году концерт посетили более 9 тысяч зрителей, а онлайн-трансляцию посмотрели свыше 5 миллионов человек. На сцене свои лучшие песни исполнили «Шаман», Наташа Королева, Денис Клявер, Стас Пьеха, Денис Майданов, Игорь Крутой и многие другие. Особое место занимает Татьяна Буланова, которая не пропустила ни одной церемонии вручения народной премии. А в 2025 году артистка получила сразу две статуэтки за дуэты с Сергеем Любавиным и Натальей Вишняковой.

0: 14 наград – это абсолютный рекорд звезд дорожного радио. Но я уверена, этот год не станет исключением, ведь уже скоро мы объявим дату 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Начало 2026 года тоже выдалось по-настоящему грандиозным. 22 марта впервые в Москве прошел концерт «Звезды дорожного радио». В этот вечер на сцене Лайф-арены выступили Юрий Антонов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Шаман, Валерия, Дмитрий Маликов, Олег Газманов и многие другие, подарив зрителям свои главные хиты и незабываемые эмоции, которыми они поделились за кулисами.
1: Мне кажется, классно. Давно надо было сделать. Мне кажется, это прям очень все как-то органично, логичная площадка такая. Здесь много разных мероприятий проходит, и у меня сольные программы были, и все всякие шоу разные. То есть мы к этой площадке уже тоже привыкли. И публика такая очень активная, такая очень добрая, любящая музыку. С нами зал очень понравился. Мы в зал пели хором «Маленький самолет». Очень замечательно все.
2: Эмоции, как всегда, положительные, потому что у дорожного радио публика, которая мне нравится. Видимо, я тоже ей нравлюсь, этой публике, поэтому меня приглашают и пригласили в этот раз. Было очень хорошо. Эмоции такие, что я новую песню спел, и ее хорошо приняли. Она уже крутится на дорожном радио. Песня называется «Слова – это просто ветер».
0: Ну а я хочу вас обрадовать. Уже в 2027 году мы вновь встретимся с вами в Москве на весеннем концерте «Звезды дорожного радио». Ну а я передаю слово программному директору Кириллу Сорокину.
3: Спасибо то, что вы каждый день вместе с нами в пути. И мы стараемся и делаем свою работу с большой любовью для вас, для наших дорогих радиослушателей. А я, пользуясь случаем, поздравляю всю команду Дорожного радио с Днем радио. Спасибо вам то, что вы делаете эту прекрасную, классную радиостанцию.
0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
4: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
1: Устали в дороге? Остановитесь в кафе «Радуга». Здесь вы найдете все, что вам нужно. Кафе, продуктовый магазин, магазин автотоваров, парковка, душ, круглосуточный шиномонтаж. В кафе «Радуга» вкусно и уютно, как дома. Свежая выпечка. На всей территории бесплатный Wi-Fi, видеонаблюдение. Все в одном месте на въезде в Котельнич со стороны Кирова. Деревня Наймушины, Клыновская, 117. Телефон 4-95-54. Код города 83-342.
2: Ищете надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
8: Дорожное радио.

Дорожное радио. Котельнич 100 и 8 FM.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.
2: Чтобы банька была жаркой, чтобы не было щелей, утеплители Джут в Вайгач. Сходи, купи скорей. Компания Вайгач. Все для строительства и содержания бань. Джут, пропитка, утеплители, фольга, камни и многое другое. Базовые 4 и Морозовская 71.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников связи с Днем радио. Глава кабинета министров назвал радио самым удобным, надежным и доступным источником связи для миллионов людей и отметил, что российские радиостанции объединяют слушателей и хранят культурное наследие страны. Добавлю, что на Останкинской телебашне Москвы в честь Дня радио зажглась праздничная подсветка от европейской медиагруппы, а генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов подчеркнул, что для нашей большой радиосемьи и для миллионов слушателей по всей стране каждый день – это День радио. Дорожное радио поздравляет коллег и вас, дорогие слушатели. Спасибо за то, что вы с нами вместе в пути. Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе «Geely Atlas». Начать продажи всей своей линейки автомашин «Волга» планирует в третьем квартале текущего года. Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему маркировки товаров «Честный знак». Глава государства назвал эту работу очень важной в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Сейчас система «Честный знак» охватывает свыше 50 товарных групп от лекарств до детских игрушек. С апреля 2026 года обязательной стала маркировка «Честным знаком» смазочных материалов, моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей. А с 1 мая маркировка появилась на ноутбуках, смартфонах и светодиодных лампах. В целом, нелегальный оборот за счет системы маркировки снизился втрое с 26% до 9%.
4: Транспорт.
5: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Пока ни одной аварии зафиксировано не было, а владельцам электрокаров Tesla не придется при этом посещать сервисные центры. Достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford – почти 10 миллионов авто. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск, Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.

0: новой техники по сниженным ценам. В магазине «Инструмент». В Котельниче на Советской, 77.
1: Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой «Царица». Супершоу и суперхиты. 13 и 14.

Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангрипп» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
4: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
3: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-0+.
5: Дорожное радио представляет.
6: Яркое приключение для всей семьи.
7: Я покажу тебе мир.
8: Обалдеть!
6: Большое кино про большие машины.
9: Грузовики, корабли.
6: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
5: Дорожное радио.

Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: КВЛ Джолион. В ТСК Мотор. В кредит от 9411 рублей в месяц. Автомобиль ждет именно вас по адресу Московская, 106А. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте ТСК Мотор HVL.ru в разделе «Покупателям кредит» и в дилерском центре HVL ТСК Мотор в Кирове. Телефон 66400. Кредитор АОТ-банк. Изучите все условия кредита на автобанк.ру в разделе «Автокредит». Специальные программы производителей не являются публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения. По специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
4: Внимание! Отруби, зерно, комбикорма, соль, сухое молоко, премиксы, Агромир, Котельнич, улица Победы, 72А. Звони 776-701. 776-701.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет. Погода на Дорожном радио.
5: Спонсор программы «Самозанятая» Кашина Светлана Витальевна. Сегодня вечером в нашем городе пасмурно, местами дождь и 13 с плюсом. Ночью осадки сохранятся и 9 выше 0. Ветер подует со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
6: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
1: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Кружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карбин.
5: О главном.
4: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7 тысяч новых вагонов электричек. Стал шире перечень оснований для аннулирования водительских прав. С 1 марта будущего года сделать недействительными водительские права может отказ от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Его назначат, если на плановом медосмотре врачи заподозрят у водителя заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, и диагноз в дальнейшем подтвердится. Турция выдала разрешение на пусконаладочные работы на втором энергоблоке атомной электростанции «Акую». Ее строит российская госкорпорация «Росатом». Параллельно со строительством специалисты приступают к проверке и наладке оборудования. Напомню, что АЭС в провинции Мерсин станет первой атомной электростанцией Турции. Состоять она будет из 4 энергоблоков. Первый планируют запустить уже до конца года. Жители России смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новой республике, крае, области и так далее обходятся дороже. Утвержденные правительством правила устранят этот недостаток с 1 сентября. Сохранить номер можно будет и при смене оператора, что актуально, если прежняя компания не работает в новом регионе.
3: Транспорт.
4: Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов предположил, что импортозамещенный Суперджет может приступить к регулярным рейсам уже в конце этого года. В настоящее время в разной степени готовности находится 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Детям ролики, жене самокат, а себе велосипед. Хотя все велосипеды. Товары для активного отдыха и велосипеды Forward и Stealth по очень выгодным ценам. Котельнич, магазин Лидер на Ленина 3 и Олимп на Кирова 24. Покупайте выгодно со скидками и катайтесь в удовольствие.
1: А электровелосипеды есть?
2: Конечно, есть.
3: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
4: Джинсы отличные, все по карману. Футболки приличные, все по карману. Обувь, толстовки, куртки, плащи. Больше нигде

0: 18+.
1: Измаялись без новых эмоций? Мы знаем решение. Откройте для себя динамичный Bell GX50+ и практичный Bell GX70. Идеальных компаньонов для активного отдыха и семейных приключений. Только в мае. Выгода до 175 990 рублей. Запишитесь на тест-драйв по номеру 208-800. Официальный дилер Bell G Агат на производственной 24Б. Не оферта. Указана максимальная выгода на Bell GX50+ Prestige, которая состоит из выгоды по трейдин, прямой выгоды и выгода от салона.
2: Агат. Покупай выгодно. Белджи. Надежность в движении.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
4: Дорожное радио. Звук поставим.

0: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой. Тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
13: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
12: Я иду в «Кари», а вы?
1: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-0+.
14: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
15: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
16: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
17: В «Ленту».
18: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Дорожное радио.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал

0: старше 12 лет. Новости на Дорожном радио. Спонсор программы – компания «Медиасистема». ИП «Рублевский» Александр Сергеевич.
1: Здравствуйте, с вами в пути Антон Шидания.
0: Россия.
2: Кабмин планирует передать МВД часть полномочий в сфере трудовой миграции. Подготовленный правительством документ внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС. Законопроект предусматривает, что именно МВД будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы, квалифицированные специалисты, смогут получать вид на жительство без предоставления разрешения на временное проживание.
0: Кировская область.
2: В Кировской области начался прием заявлений на путевки в детские оздоровительные лагеря. Родители могут быстро оформить их через центры «Мои документы». Для этого необходимо предоставить паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Прием документов специалисты МФЦ будут вести до 15 мая. Отметим, дети участников СВО получат путевки на летний отдых на бесплатной основе. Остальным категориям граждан достаточно подтвердить местную прописку для покупки путевки по более низкой цене.
0: Транспорт.
2: Кабмин расширил перечень оснований для аннулирования водительских прав. С 1 марта будущего года в России вступят в силу соответствующие правила. Как следует из правительственных документов, изменения коснутся как национальных, так и международных водительских удостоверений. По обновленным нормам, если водитель получит соответствующее уведомление, он будет обязан в течение 3 месяца пройти обязательный медосмотр. В случае неисполнения этого требования, его права окажутся недействительными.
0: Валюта.
2: Евро сегодня стоит 88 рублей 6 копеек, доллар 75.22.
3: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Цитаты великих людей.
5: Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость. Писатель Лев Николаевич Толстой. «Война и мир».
4: Цитаты великих людей.
0: Новости на Дорожном радио.
6: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В магазинах «Инструмент». При покупке любого мотоблока, мотолебедки или мотокультиватора получай гарантированный подарок на выбор. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор. Плюс скидки до 30%.
3: Подробности в магазине «Инструмент». В Котельниче на Советской, 77.
4: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос «Байт» НВ-10, тачка «Ноктуга» 60, набор «Патриот» 800.
5: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
7: В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет.
8: Погода на Дорожном радио.
9: Спонсор программы – самозанятая Кашина Светлана Витальевна. Сегодня вечером в нашем городе пасмурно, местами дождь и 13 с плюсом. Ночью осадки сохранятся и 9 выше 0. Ветер подует со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
10: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
7: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.
8: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999. Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.
1: Ищете надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.

0: Ясинский район, город Подосиновец, улица Калинина, 4.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России. Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты». Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет.

0: с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Дорожное радио представляет
8: большое кино про большие машины.
9: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
10: Дожму я!
9: На газ или на тормоз?
8: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
7: Дорожное радио.

0: Реклама. Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В магазинах «Арсенал» огромный выбор лодочных моторов, лодок и катеров, прицепов и мототехники. Город Киров. Московская 130. Комсомольская 8.
2: Петрович, бетон крошится. Сроки летят. Заказчик уже ругается.
3: Вот поэтому я лью только с «Мегабетон Советск». Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. «Мегабетон Советск» – бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8-937-584-0707.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
4: О главном.
5: Столичный аэропорт Шереметьево запустил систему биометрической идентификации пассажиров в тестовом режиме. Воздушная гавань подключилась к государственным информационным системам идентификации и биометрии. Пассажиры в Шереметьеве смогут проходить регистрацию и предполетный досмотр, а позже садиться в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон. Достаточно будет посмотреть в камеру на специальном турникете. Планируется, что сдать биометрические данные можно будет прямо в аэропорту, а первыми предстоящим летом новые технологии смогут воспользоваться в шереметьевском терминале Б пассажиры рейса от Москвы до Санкт-Петербурга. Международный олимпийский комитет вернул полноценный статус Белоруссии на международных соревнованиях. Исполком этой организации отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Теперь они вновь смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны, как в индивидуальных, так и командных видах спорта, а не в статусе нейтральных атлетов. При этом для российских спортсменов Международный олимпийский комитет ограничения пока сохранил. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флажках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чебизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чебизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты.
4: Транспорт.
5: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Владельцам электрокаров Tesla не придется посещать сервисные центры. Для исправления ошибки достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона на своих автомашин, а Ford почти 10 миллионов авто.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Внимание! Сдаются в аренду уютные жилые комнаты в бывшей гостинице «Фиалка». Круглосуточно имеется открытая и теплая автостоянки при въезде в Котельнич со стороны Яранска и Советска. Адрес: Котельнический район, деревня Караул, Центральная 4А, 8-912-711-89-58, 8-912-711-89-58.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент – превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока.

0: создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазины одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
13: Дорожное радио.